0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Серебро». Перепутала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Твои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родник дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: подмосковном городе Кашире стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: пара песни на радио «Родных дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к 9 веку.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Первая ракетка России Мира Андреева сохранила 5-е место в мировом теннисном рейтинге. Еще одна россиянка Диана Шнайдер опустилась на 3 строчки, теперь занимает 18-е место. Лидером же остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Россияне назвали главную составляющую счастливой семейной жизни. Так, 67% респондентов сообщили, что для них самое важное – доверие и понимание. Еще 45% выбрали вариант уважения, 44% – любовь. Треть опрошенных – наличие детей, а 29% – финансовое благополучие. «Лада Грант» уже вскоре получит вариатор. Это будет коробка передач, знакомая публике по искрам и вестам. Напомню, что бесступенчатые агрегаты нашему автогиганту поставляет китайская компания, которая связана с брендом «Черри». С вариаторной трансмиссией будет предлагаться один мотор на 90 лошадиных сил. Кроссоверы и внедорожники все более популярны у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето радио родных дорог.

Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом вырос в России на четверть по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом заявили в сервисе Авито Авто. Среди конкретных марок наибольший рост спроса зафиксирован у Рено, Nissan и Lexus. Хорошую динамику продемонстрировали также и корейские бренды Kia и Hyundai. Международная федерация настольного тенниса сняла санкции с российских спортсменов. И теперь с 28 июля россияне смогут выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета нашей страны. Глагол «идти» считается рекордсменом по количеству значений в русском языке. По словам экспертов, слово используется не только для обозначения движения человека. Оно также описывает перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков и света. Например,

0: гостей ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

0: разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: основных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте! День города в Москве в этом году состоится 5 и 6 сентября. Праздничное мероприятие организуют в историческом центре, городских парках, учреждениях культуры. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Кроме того, праздничная программа охватит все районы города. Россиянка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон. 17-летняя теннисистка завоевала первый в карьере титул турнира «Большого шлема». Отмечу, что последний раз представительница России побеждала в юниорском одиночном разряде Уимблдона в 2016-м. Тогда титул завоевала Анастасия Потапова. В мессенджере Max на Android и веб-версии появилась возможность оставлять комментарии в публичных и приватных каналах. Теперь пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. Включить комментарии можно в настройках. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «красный берег».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Уехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, как в небе солнце мне нужно.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня группы «Руки вверх» явно не является их лучшим творением, но зато одним из самых приставучих точно. Итак, летом 2005-го состоялся релиз 9-го студийного альбома группы. Что интересно, эта пластинка стала последней совместной работой Жукова и Алексея Потехина. Как вы знаете, последний покинул проект. И Сергей успешно и по сей день выступает сольно. В поддержку альбома были сняты клипы на песни «Наташа» и «Отель». Они активно ротировались на музыкальных телеканалах. Кроме того, в ротации на радио длительное время находилась лирическая баллада «Больно». Но самой заразной песней, конечно, стала «Наташа».

0: интересно, что для многих слушателей нулевых эта песня стала гимном влюбленных подростков. Запоминающийся припев с повторяющейся фразой превратился в своеобразный культурный феномен. И, по сути, сделал имя Наташи олицетворением идеальной девушки для целого поколения. Ну а сами Наташи, как говорят, по-разному относятся к этой песне. Кого-то она очень бесит, а кому-то, напротив, очень нравится.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 379 украинских беспилотников сбили средства ПВО над регионами России минувшей ночью, передает Минобороны. Кроме того, в ведомстве отчитались о нанесении ударов по используемым в интересах доставки грузов для ВСУ портам Украины. Уничтожен сухогруз в районе острова Змеиный. Также вооруженные силы поразили разгружавший боеприпасы контейнеровоз в порту Черноморск Одесской области. Логистические комплексы «Валберес» в Тамбовской области подверглись атаке ВСУ. В результате попадания беспилотника семеро погибли, пострадали 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов. Кроме того, украинский беспилотник ударил по складу в подмосковной «Электростали». 24 человека получили ранения, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Также в результате атаки произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. 2 человека пострадали. Пациенты, расположенного рядом с местом пожара роддома, эвакуированы. Беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный дом во Владимире. Возник пожар. По словам губернатора Александра Авдеева, пострадавших в результате инцидента нет. США седьмую ночь подряд нанесли серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил страны. 3 человека погибли, еще 8 пострадали. В свою очередь, военный советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи пригрозил штатам полномасштабным наступлением, если Вашингтон продолжит атаки на Исламскую республику. Минувшей ночью были поражены американские объекты в Бахрейне и Кувейте. Установить предел платы за возврат железнодорожного билета в размере 10% от его стоимости предложили в Федеральной антимонопольной службе. Стоимость услуги по оформлению возврата средств за неиспользованный посадочный талон с 2020 года в связи с пандемией коронавирусом была снижена до минимального размера. Ведомстве сообщили, что за прошлый год количество возвращенных ЖД-билетов превысило 25 миллионов, при этом повторно выкупали менее 6 миллионов мест. Нововведение сократит число возвратов и обеспечит наличие достаточного количества посадочных талонов в продаже, считают в ФАС. В России запустят разработку и внедрение биотехнологии и регенеративной биомедицины, следует из документа правительства. Этот раздел опирается на клеточную терапию и генную инженерию. Регенеративная медицина основана на использовании собственных ресурсов организма для его восстановления. Заниматься разработками будут Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Первые результаты ожидаются уже в 2027 году. 5 кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации. Весной их обнаружили в истощенном состоянии. Вес животных был недостаточным для выживания в холодной воде и самостоятельной охоты. Их передали в Санкт-Петербургский центр спасения морских млекопитающих, где нерпы окрепли, набрали массу до 13-15 килограммов и научились самостоятельно добывать рыбу. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что летом Эйфелева башня становится выше? Но почему же? Наверняка вы удивитесь, но летом она подрастает аж на 15 сантиметров. И для начала напомню, что башню построили к Всемирной выставке 1889 года. Сегодня она признана главным символом Франции. И самым удивительным проявлением объекта является то, что в разгар летнего зноя эта достопримечательность Парижа физически вырастает в высоту. В основе этого феномена базовый физический закон – тепловое расширение твердых тел. Так, любой металл состоит из кристаллической решетки, в узлах которой непрерывно колеблются атомы. При повышении температуры металл поглощает энергию. Из-за этого амплитуда колебаний его атомов увеличивается. Они начинают отталкиваться друг от друга с большей силой. И в масштабах огромной конструкции это приводит к заметному увеличению размеров. Разумеется, с наступлением холодов башня возвращается к своим исходным параметрам. Да-да, ее создатель, инженер Гюстав Эйфель, прекрасно знал законы термодинамики и заложил эти колебания в проект еще на стадии расчетов. Поэтому башня успешно дожила и до наших дней.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Белорусская кухня способна порадовать не только драниками. Об истории мочанки расскажу прямо сейчас. Мочанка – густая, мясная и очень ароматная подлива. В нее макают блины, драники или просто свежий хлеб. Во вкусе сочетаются копчености, жареный лук и мягкая сливочная насыщенность. Это не просто блюдо, а особый способ еды. Мочанка объединяет семью или компанию друзей в одно общее застолье. Она особенно хороша, когда подается в большой миске и рядом лежат блины, ну или кого я обманываю, драники. Кстати, столь интересное название происходит именно от слова «макать», так как мочанку чаще всего подают именно для этого. Готовят блюда из смеси творога, молока и сливок. В зависимости от взятых пропорций, мочанка может быть гуще или жиже, кислее или слаще. А мочанку свиную, например, готовят из различных мясных обрезов. Из приправ добавляют лук и укроп, реже перец. Иногда мочанку готовят и как самостоятельное блюдо. В таком случае в нее добавляют различные составляющие – отварной и мелко порезанный картофель, капусту или репу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. В Россию с официальным визитом 18 июля прибудет министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Она посетит Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. В прошлый раз представители КНДР посещали Россию в начале июня. Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме. На заправках 9 российских регионов введен или планируется временный порядок отпуска автомобильного топлива по системе четных и нечетных дат. Мера призвана бороться с очередями и дефицитом горючего на АЗС. Наиболее эффективная система оказалась в регионах Центрального федерального округа. Впервые такой режим ввели в Орловской области. Он действовал с 4 по 16 июля и был отменен в связи со стабилизацией ситуации с топливом. В Алтайском крае и Мордовии мера введена точечно в некоторых районах. В Тамбовской области режим будет запущен с 20 июля. Россия ввела запрет на грузовые перевозки для эстонских фур по территории России для всех видов товаров. Правительство внесло изменения в постановление от 2022 года. Документ вводит зеркальные меры против стран, которые приняли в отношении российских граждан или компаний ограничения в сфере автоперевозок грузов. Запрет не распространяется на несколько категорий товаров, включая ряд продуктов питания. Однако ранее Кабмин распространил ограничения на всю продукцию для грузоперевозок из Молдавии и Польши. Теперь полный запрет расширен и на Эстонию. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе мессенджер Max, соцсеть Одноклассники и платформу Дзен. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. 16 связанных с искусственным интеллектом проектов планируется запустить в Московской области в этом году. Еще 67 инициатив уже реализовано. Об этом рассказал глава региона и председатель комиссии Госсовета по направлению экономика данных Андрей Воробьев в ходе Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. В Китай губернатор прибыл в составе российской делегации. В рамках визита он провел встречи с главой МИД КНР Ваном И, а также российским послом Игорем Марголовым. Воробьев сообщил, что Китай остается ключевым партнером региона. Доля Подмосковья в товарообороте двух стран составляет 8%. Развивается двустороннее сотрудничество в образовании, реализуются совместные промышленные проекты, включая производство роботов и расширение международного торгово-выставочного центра «Гринвуд» в Красногорске. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо «Телеграм». Теперь мы есть в «Макс», «ВК» и «Дзен». Подписывайся и читай нас там, где тебе удобно. «Радио.НСН» — с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: тобой.
1: УПЗ.
2: Чего?
1: УПЗ.
2: Чего-чего?
1: Учимся понимать зумеров.
3: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы когда-либо говорили: «У нас тут своя атмосфера», значит, вы точно поймете, что такое вайб. Разбираемся, откуда же это сленговое слово. Вайб пришел к нам из английского, как сокращение от слова vibration, то есть вибрация. Изначально так говорили о волнах энергии, которые словно бы исходят от человека или места. Еще в 60-е годы 20 века это понятие прочно вошло в молодежную культуру. Хиппи и музыканты описывали словом «вайбс» нечто вроде интуитивного настроения, вибрации вокруг себя. Постепенно связь между вибрациями и энергетикой, которая исходит от чего-то, укрепилась в языке. Великим и могучим слово «вайб» появилось через десятилетия благодаря массовой культуре, музыке, кино и интернету. Молодежный сленг подхватил его для описания тонких материй настроения. Короткое, звонкое и понятное по контексту слово быстро стало востребовано. К концу 2024-го популярность оказалась настолько высокой, что портал грамота.ру официально назвал вайб словом года. Иными словами, термин, еще недавно известный только в тесном кругу, стал общепонятным. Уважаемые друзья, ловите правильный вайб и слушайте радио «Родных дорог».
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Первый канал анонсировал возвращение «Фабрики звезд». Сервис Яндекс.Музыка представил героев своей музыкальной премии. Певец Дима Билан выпустил анимационный сериал о своей жизни. Егора Крида все высмеивают за пустой зал на его стадионном концерте. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Приветствую вас, друзья. Ну и передаю вам большой музыкальный привет от артистов, чьи песни долго украшали национальную десятку, но на этой неделе украшать ее перестали. Григорий Лепс, Акмаль, «Шутка».
3: Начинай забывать номера. Начинай.
2: Анатолий Цой, «Пледик».
3: Луна, ночь,
2: Никита Кологривый, «Улица мама».
4: Выйдет солнце, наступит весна. И мы с братом посетим у костра.
2: Любая из этих песен может вернуться в горячую десятку уже на следующей неделе, если, конечно, наберет достаточное для этого количество лайков в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ссылку на сайт можно найти в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. И там же каждый день важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги «Хит-парада», главные песни большой страны. Ностальгический номер «Танк». «Танцы на воде» в новой версии от группы «Новые самоцветы» сегодня встречаем в десятке радио «Родных дорог».
0: Десятка.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Первый канал на неделе официально анонсировал возрождение шоу «Фабрика звезд». Вещатель объявил имена продюсеров и кастинг в проект. Шоу будет называться «Фабрика звезд. Битва поколений». Продюсерами выступят Баста и Игорь Матвиенко. К роли ведущей вернется несменяемая Яна Чурикова. «Мы ждали этого 25 лет», признается она. «За это время, говорит, изменилось почти все. Кроме того, что снова и снова молодые талантливые ребята хотят заявить о себе. Конечно, возвращать легендарную «Фабрику звезд» будут не в том самом известном старом формате. Это будет более простое шоу, вероятно, что-то типа того, что сейчас делает Муз-ТВ. Ничего хорошего от проекта не ждем, но если хоть одна приличная песня или новый артист в результате этого появится, уже будет счастье. Кстати, об этом певица Зара и участник шоу «Голос» Виктор Чапаев. Песня «Быть счастливым» в десятке радио «Родных дорог».

0: Хит. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис Яндекс.Музыка анонсировал свою музыкальную премию «Распаковка-2026». Она состоится в конце ноября на одной из крупнейших площадок Подмосковья. И в списке участников уже замечены Джонни, Зиверт, Наваи, Ваня Дмитриенко, Мона, Айсгергерт, Майя Мишель, Айова, Комната культуры, Артика Асти, Холли Фейм, Берволф, Джакон и Киллиан и многие другие участники чарта Яндекс.Музыки. Организаторы заявляют, что «Распаковка-26» станет первой премией, которая объединит всю музыкальную индустрию. Артисты получат награды не только за успехи в стриминге, но и на радио и телевидении. Как они будут определять успехи в медиа, не очень понятно, но мы можем немножечко помочь организаторам этой премии. Вот, например, группа «Градусы» «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о музыке популярной и о музыке, популярной в народе. На волне успеха артистов, которые исполняют псевдо-фольклорные песни, свою карьеру решила реанимировать и отметившая на днях 40-летний юбилей певица Пелагея. На днях она выпустила мини-альбом «Мои песни». В него вошли 6 композиций, каждая из которых пронизана, по выражению Пелагеи, русским культурным ДНК. Десятилетиями, говорит, ни один мой концерт не обходится без этих песен. Эти песни про каждого из нас. Времена меняются, а мы такие же, как и наши предки. Любим и надеемся, говорит она. Кроме того, певица Пелагея решила попробовать себя в кино. Она дебютирует в главной роли в семейной комедии «Зубастая няня», которая выйдет в прокат в 27-м году. Это вполне себе повод призадуматься о дальнейшей карьере и для певицы Татьяны Куртуковой, которая, в отличие от Пелагеи, до своего большого успеха была обычной актрисой небольшой Большого столичного театра. Ну а сегодня Татьяна Куртукова со своей версией песни группы «Чайф» «Не спеши» в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Пятый международный этнофестиваль «Стиль жизни. Культурный код» пройдет в 20-х числах июля в Казани. Сообщает, что соберет он более 300 мастеров и предприятий народных промыслов, дизайнеров и экспертов из 30 регионов России и 10 зарубежных стран, от Индии до стран Африки. Задачей фестиваля является демонстрация ведущих тенденций развития народных художественных промыслов и декоративно прикладного искусства. Обещают масштабный этномаркет, выставки, мастер-классы, показы мод и деловую программу. И еще один интересный ивент, но уже в середине августа, пройдет в Подмосковье. Речь о фестивале музыки и еды «Эмберфест». Обещают эстетику пионер-лагеря, палаточный городок с зонами отдыха и интерактивной программы для взрослых и детей. В списке артистов «Федук», «Три дня дождя», «Тима ищет свет», «Помпея» и еще ряд имен. Летним фестивалем посвящается новая песня Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей» в десятке радио родных дорог.
1: Шестое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Спрос на песни российской эстрады за последние 3 месяца вырос в 7 раз, а база ее слушателей увеличилась вдвое. Такие результаты приводят аналитики стримингового сервиса Кион Музыка. Самые лучшие цифры роста показал шашлычный хит Юры Шатунова «Седая ночь». Его в основном слушают пользователи старше 55 лет. В списке хитов шашлычного периода целых 3 песни Юры Шатунова, а также 2 песни группы «Комиссар», «Божий король», «Нэнси», «Рок острова», группа «Любэ» и еще целый ряд артистов, любимых теми, чья юность пришлась на конец 80-х, начало 90-х. Аудиторию более молодую посчитать пока не получилось. Видимо, слишком разнообразны ее вкусы. Тут ведь целый топ-400 может получиться. Но попробуем угадать летний хит аудитории более молодой, чья юность пришлась на 2000-е. Антон Самойлов и Шура, «Белая стрекоза любви» в десятке радио «Родных дорог».
1: 5-е.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о золотых хитах, которые в нашем детстве занимали хит-парады гостелеканалов, а сегодня давно уже относятся к категории глубокого золотого ретро. Один из музыкальных сервисов составил рейтинг самых востребованных метров советской музыкальной сцены из тех, чьи песни сегодня присутствуют в цифровых каталогах музыкальных стримингов. Пальма первенства принадлежит Муслиму Магомаеву. За ним идут Лев Лещенко и Анна Герман. Значительный рост в этом году показывает Эдита Пьеха. И далее следуют Иосиф Кобзон и Валентин Толкунова. А за ними Аида Ведищева, Эдуард Хиль и Валерия Бадзинский, а также Майя Кристалинская и Людмила Сенчина. Чаще всего слушателями этой категории являются мужчины в возрасте от 35 до 44 лет, что удивительно, и чуть реже ее выбирает аудитория более возрастная. Еще лет 20 в категории ретро будут совсем другие имена. Вот, например, группа Бис, которая сегодня напоминает о своем существовании новинкой «Таня, не плачь». Эта композиция сегодня в десятке радио родных дорог.
3: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Журналист и блогер Ксения Собчак на неделе решила устроить скандал, подняв насмех певца Егора Крида. Она утверждает, что он раздавал бесплатные билеты на свои сольные концерты в столичных Лужниках, но все равно так и не смог собрать не то чтобы аншлаг, а даже хотя бы визуально полный зал. Популярный в прошлом десятилетии рэпер выступал на этой площадке 10 и 11 июля и даже снимал об этом документальный фильм. Пишет, что накануне шоу организаторы внезапно вывели из продажи тысячи билетов и начали экстренно раздавать их предполагаемой целевой аудитории Егора Крида, школьникам и студентам. Однако очевидцы сообщают о полупустых фан-зонах, сильно разреженном VIP-секторе, пустотах на трибунах, на которых часто встречались компании скучающих людей за 50. В общем, надо смотреть на жизнь с юмором и что-то менять. Пожелание всего хорошего от певицы Каи. Желаю тебе в десятке радио родных дорог.
1: Третье место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Двукратный представитель России на фестивале Евровидения Дима Билан на неделе представил анимационный сериал о своей жизни. Артист сообщает, что ему давно хотелось рассказать поклонникам истории из личной жизни, но не в формате книги, интервью или фильма, а в совершенно новом формате в виде мультика. Ведь анимация — это единственный жанр, позволяющий буквально возрождать и оживлять воспоминания. Самое главное, это не выдуманная история, утверждает артист. Мол, все события сериала основаны на реальных эпизодах его жизни. Это и настоящие люди, и настоящие места, и настоящие события, благодаря которым он стал тем самым Димой Биланом. Есть о чем призадуматься вечному номер 2 Сергею Лазареву и вечному номер 3 Полине Гагариной. Пока что они смогли лишь изобрести только дуэтную песню «Happy End», но сегодня, тем не менее, она в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Размах не тот, но звезды будут. Так пишет уральская пресса о мероприятиях, посвященных Дню Металлурга, который отмечают на этой неделе в Свердловской области. В Краснотурьинске выступают Юлиана Караулова, Миа Бойко и группа «Пропаганда». В городе Серове Илья Дуров из группы «Динамит» и рэпер «Крафтс». В Каменске-Уральском топ-звездой стал Бурито. Жители Алапаевска радуют группу «Блестящие». В Первоуральске, Верхней Пышме и многих других городах выступают местные творческие коллективы. Больше всего, судя по всему, повезло Красноуральску. На афишах праздника там красуются Филатов и Кэрос и группа «Добро». Между прочим, именно «Добро» с хитом «Море привет» сегодня на первой строчке в национальном хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте поиски «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся, и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первый.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Япония вернет молодежные обмены с Россией. Как сообщают местные СМИ, японский МИД планирует в августе направить сюда десятки студентов на несколько недель. Участники программы смогут пообщаться с местной молодежью и посетить культурные учреждения. Возобновить стажировки ведомство планирует, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях и приверженность Токио антироссийским санкциям. Программа поездок японских студентов в Россию была заморожена в 2022 году. 80 человек стали жертвами массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Пятеро находятся в больнице. В региональном следственном управлении в качестве предварительной причины заболевания назвали возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. По факту отравления проводится проверка, назначена лабораторная экспертиза. Деятельность гостиничного комплекса, где произошел инцидент, приостановлена. Россия открыта к сотрудничеству в сфере технологий искусственного интеллекта на основе суверенного равенства. Об этом заявил замруководитель администрации президента Максим Орешкин, выступая на совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае. Он подчеркнул, что ни одна страна не способна в одиночку определять будущее данной сферы. Он отметил, что технология имеет слишком большое значение и не может становиться чьей-либо монополией. Право на новый налоговый вычет получат россияне с 1 сентября. В Госдуме сообщили, что граждане смогут вернуть часть средств за договор страхования жизни. Меры распространяются на полисы, оформленные с начала 2025 года. Возврат рассчитывается, исходя из ставки НДФЛ. При базовой 13% он может составлять до 52 тысяч рублей в год. На верхних ступенях прогрессивной шкалы показатель может достигать 88 тысяч. Право на вычет сохраняется для каждого россиянина не более чем по трем действующим договорам одновременно. Лимит исключает искусственное дробление полисов для получения выгоды. Центральная часть России остается за юго-восточным крылом скандинавского антициклона. Благодаря этому в ближайшие дни сохранится солнечная сухая погода. Только ко вторнику подойдет атмосферный фронт, поэтому будут кратковременные дожди без похолодания. Об этом Национальной службе новостей рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления потепление и снова бирюзовое небо без единого облака. В сумерках уже будет не ниже 13-16, а в разгар дня солнце припечет до плюс 26-29 градусов. То есть это будет прямо дыхание самого лета. В начале недели достаточно теплое, от 24 до 27 градусов. И солнца будет много, и чередованием таких скоротечных дождей.
2: Тишковец добавил, что экстремального усиления ветра и тем более ураганов не прогнозируется. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас там, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа. Наташа, Наташа, как небе солнце не нужно.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня группы «Руки вверх» явно не является их лучшим творением, но зато одним из самых приставучих точно. Итак, летом 2005-го состоялся релиз 9-го студийного альбома группы. Что интересно, эта пластинка стала последней совместной работой Жукова и Алексея Потехина. Как вы знаете, последний покинул проект. И Сергей успешно и по сей день выступает сольно. В поддержку альбома были сняты клипы на песни «Наташа» и «Отель». Они активно ротировались на музыкальных телеканалах. Кроме того, в ротации на радио длительное время находилась лирическая баллада «Больно». Но самой заразной песней, конечно, стала «Наташа».
1: Где-то далеко, далеко, там, где холода, ждет меня моя Наташа, ждет меня моя звезда.
2: Интересно, что для многих слушателей нулевых эта песня стала гимном влюбленных подростков. Запоминающийся припев с повторяющейся фразой превратился в своеобразный культурный феномен. И, по сути, сделал имя Наташи олицетворением идеальной девушки для целого поколения. Ну а сами Наташи, как говорят, по-разному относятся к этой песне. Кого-то она очень бесит, а кому-то, напротив, очень нравится.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Гусь. Просто гусь. Прежнее название города Гусь Хрустальный.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что летом Эйфелева башня становится выше? Но почему же? Наверняка вы удивитесь, но летом она подрастает аж на 15 сантиметров. И для начала напомню, что башню построили к Всемирной выставке 1889 года. Сегодня она признана главным символом Франции. И самым удивительным проявлением объекта является то, что в разгар летнего зноя это достопримечательность Парижа физически вырастает в высоту. В основе этого феномена базовый физический закон – тепловое расширение твердых тел. Так, любой металл состоит из кристаллической решетки, в узлах которой непрерывно колеблются атомы. При повышении температуры металл поглощает энергию. Из-за этого амплитуда колебаний его атомов увеличивается. Они начинают отталкиваться друг от друга с большей силой. И в масштабах огромной конструкции это приводит к заметному увеличению размеров. Разумеется, с наступлением холодов башня возвращается к своим исходным параметрам. Да-да, ее создатель, инженер Гюстав Эйфель, прекрасно знал законы термодинамики и заложил эти колебания в проект еще на стадии расчетов. Поэтому башня успешно дожила и до наших дней.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Идет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Центр избирком заверил списки всех 11 политических сил, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму, говорится в постановлении комиссии. Этап завершился подтверждением документов партии «Зеленых». Ранее комиссия заверила федеральные списки и списки по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России». Также заверения прошли «Новые люди», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии». Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Восстановить 5-летний гарантийный срок для объектов долевого строительства предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в Кабмин. Документ предполагает не только увеличение данного срока с 3 до 5 лет, но и установление аналогичных гарантий на технологическое и инженерное оборудование. Кроме того, проект предусматривает начало отсчета гарантийного срока не с момента подписания первого передаточного акта, а с момента передачи объекта в эксплуатацию уполномоченной организации. 313 выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил Рособорнадзор. Для 250 человек это стал первый идеальный результат. Еще 61 абитуриент уже имел такой показатель по другим предметам. Как отметила в беседе с Национальной службой новостей психолог Екатерина Каталина, для родителей важно выяснить мотивацию ребенка, который хочет пересдать ЕГЭ на более высокий балл. В одних случаях это показатель амбиции, желания поступить в выбранный вуз, а в других может быть признаком тревоги, проблем с самооценкой и страхов. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе мессенджер Max, соцсеть Одноклассники и платформу Zen. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. Кристофер Нолан планирует взять творческую паузу. В интервью режиссер сообщил, что работа над фильмом «Одиссея» оказалась одной из самых сложных в его карьере. К следующему проекту он планирует приступить не раньше, чем через 3 года. Для зрителей новая работа постановщика в любом случае будет долгожданной, так как он своими картинами буквально меняет кинематограф, заявил Национальной службе новостей кинокритик Роман Григорьев.
3: Нолана любит, он производит что-то действительно меняющее даже индустрию технически, потому что под него меняются камеры IMAX, под него технологии переделывают. Такого масштаба просто режиссеров очень мало. Коппола, Нолан, может быть, еще 2-3 человека на свете.
2: Премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Белорусская кухня способна порадовать не только драниками. Об истории мочанки расскажу прямо сейчас. Мочанка – густая, мясная и очень ароматная подлива. В нее макают блины, драники или просто свежий хлеб. Во вкусе сочетаются копчености, жареный лук и мягкая сливочная насыщенность. Это не просто блюдо, а особый способ еды. Мочанка объединяет семью или компанию друзей в одно общее застолье. Она особенно хороша, когда подается в большой миске и рядом лежат блины, ну или кого я обманываю, драники. Кстати, столь интересное название происходит именно от слова «макать», так как мочанку чаще всего подают именно для этого. Готовят блюда из смеси творога, молока и сливок. В зависимости от взятых пропорций, мочанка может быть гуще или жиже, кислее или слаще. А мочанку свиную, например, готовят из различных мясных обрезов. Из приправ добавляют лук и укроп, реже перец. Иногда мочанку готовят и как самостоятельное блюдо. В таком случае в нее добавляют различные составляющие. Отварной и мелко порезанный картофель, капусту или репу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды».
2: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засиркова.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: Повеселимся, блин!
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если вы когда-либо говорили «У нас тут своя атмосфера», значит, вы точно поймете, что такое вайб. Разбираемся, откуда же это сленговое слово. Вайб пришел к нам из английского, как сокращение от слова vibration, то есть вибрация. Изначально так говорили о волнах энергии, которые словно бы исходят от человека или места. Еще в 60-е годы 20 века это понятие прочно вошло в молодежную культуру. Хиппи и музыканты описывали словом «вайбс» нечто вроде интуитивного настроения, вибрации вокруг себя. Постепенно связь между вибрациями и энергетикой, которая исходит от чего-то, укрепилась в языке. Великим и могучим слово «вайб» появилось через десятилетия благодаря массовой культуре, музыке, кино и интернету. Молодежный сленг подхватил его для описания тонких материй настроения. Короткое, звонкое и понятное по контексту слово быстро стало востребовано. К концу 2024-го популярность оказалась настолько высокой, что портал грамота.ру официально назвал вайб словом года. Иными словами, термин, еще недавно известный только в тесном кругу, стал общепонятным. Уважаемые друзья, ловите правильный вайб и слушайте радио «Родных дорог».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Луга – самый южный город Ленинградской области.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заид Аль-Нахаяном. Министры обсудили ситуацию в Персидском заливе в контексте усиления напряженности между США и Ираном. Стороны подчеркнули важность прекращения боевых действий в регионе и скорейшего возобновления переговоров, а также указали на необходимость обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Минувшей ночью США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Впоследствии Тегеран заявил, что приостанавливает выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, так как Штаты продолжают нарушать условия договора. Семьи сотрудников Wildberries, погибших в результате атаки ВСУ на логистические комплексы в Подмосковье и Тамбовской области, получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии по 1 миллиону. Об этом заявила глава маркетплейса Татьяна Ким. Она также сообщила, что компания прорабатывает меры финансовой поддержки продавцам, которые понесли убытки из-за атаки. Беспилотники ударили по складам в городах Котовск и Электросталь минувшей ночью. В Тамбовской области в результате инцидента погибли 7 человек, 25 получили ранения. В Электростале от травм скончался мужчина.

0: Мужчина, еще 37 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. Комплекс мер по борьбе с ожирением разработают российские власти. План мероприятий будет направлен как на взрослых, так и на детей. Координацией работы займутся Минздрав, Росстат, Роспотребнадзор и другие заинтересованные ведомства. Также к разработке и реализации мер подключат региональные власти. Кроме того, правительство поручило развивать системы мониторинга состояния здоровья граждан в аспекте избыточной массы тела и ожирения. Отчет о первых результатах работы Кабмин ждет в 2027 году. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе Messenger Max, соцсеть Одноклассники и платформу Zen. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. За рекордные 4 миллиона 880 тысяч долларов была продана на аукционе Сотбис футболка Пеле. Это самая высокая цена, за которую когда-либо продавали коллекционные вещи бразильского футболиста. В торгах участвовали более 5 человек, участники сделали 10 ставок. Пеле играл в этой футболке в финале чемпионата мира 1958 года. В этом матче он оформил дубль, а сборная Бразилии одолела хозяев турнира – команду Швеции. На тот момент Пеле было всего 17 лет. Он до сих пор остается самым молодым футболистом, забивавшим в финале чемпионата мира. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается...
2: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
3: Привет, друзья, это группа Технология.
4: Привет, мы группа Хай-Фай.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Кирова Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Муслим Магомаев. «Серенада Трубадура».

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
3: Всем привет, я Александр Айвазов.
4: Всем привет, это Татьяна Буланова.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Радио».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: городе Имза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У знаменитого французского писателя Александра Дюма есть произведение под названием «Из Парижа в Астрахань». Оно основано на его собственном путешествии в этот город.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Зарайск когда-то назывался Осетром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.8.

0: Я скучаю.
1: Любимый.
2: Давай жить. Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.